0: Как минимум начали на этой неделе делать, да, делишки все свои закрыть. Ну, а после этого уже можно приступить и к отдыху, который, как я и ранее сказала, не за горами. Но для того, чтобы сделать это все красиво, обязательно заходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Мы, как всегда, ждем от вас комментарии. Ждем ваше доброе утро, чтобы вы нам рассказали, что у вас происходит, как вы проснулись, проснулись ли уже. Может, вам сон какой-то интересный приснился, а может быть, у вас сегодня какое-то событие, очень важное, жизненно важное событие произойдет, и вы к нему как раз готовитесь. Я не знаю, там венчание, например. Или подожди, сегодня четверг. Кажется, есть дни, по которым не венчают. Да, кажется, только в женские дни венчают. Например, среда, пятница, да? Виктор, ты знаешь эти традиции или нет?
1: Парень или Виктор?
0: Ну, если я не ошибаюсь, так, кажется, есть определенные дни. Я уже забыла, это было давно.
1: Да, Виктор? Ну, что ж, Ленка,
0: ты должен знать это все. Мне кажется, ты вообще, спец по вот традициям.
1: А почему ты не знаешь?
0: Я вот что-то помню,
1: видишь?
0: Это ты есть
1: зодия фичара. Фуарте курюасе, то ты интересуаза, ценец минте.
0: Вот я же помню, что по каким-то дням не венчают. Но мне кажется, вот как раз-таки по женским дням венчают, а по неженским дням не венчают.
1: Да, Харри... Феминины же зи маскулины есть.
0: Да что-то такое, да, существует. Это слишком сложно.
1: А то и винда так.
0: Нет, я помню, мне так говорили. Кажется, я хотела записаться, и мне говорила, что...
1: Это сымбата, по календару то учизи есть, пентру чини.
0: Можно.
1: Ну, пентру чи фельде, женский или мужской день сымбата?
0: Женский.
1: Да винер.
0: Женский.
1: Да доминика.
0: Тоже женский.
1: Да мужской кэндай.
0: Дай подумать, подожди. Например, понедельник.
1: Лунь.
0: Да.
1: Понедельник. Да так сременен к понедельник.
0: Ну, как бы да, что-то типа того.
1: То есть, когда румына е, лунь, март, меркурь, жой, то это сременен и.
0: Да.
1: Сенчеп ку консуана.
0: Так, все, Виктор, ты меня запутал. Я уже сама...
1: запутал. Юма интересует за них.
0: Я уже сама не знаю. Ну, сейчас, ты знаешь, я уверена, наши радиослушатели точно знают
1: про это. Александр Зича, Юля, запатентуй идею. Отпусти мне, батюшка, грехи. Вот наши мессажи.
0: Представляешь себе, и правда, люди только подключились, а тут такие темы, да? Такие серьезные утренние темы. На самом деле, это все случайно получилось. Просто я помню, что когда... я пришла записываться. Мне сказали, что только по женским дням венчают. Может быть, меня обманули. Может быть, меня обманули, я не знаю, пятница. Кажется, в пятницу.
1: Винер, Элис.
0: Да.
1: Значит, винер, сигуранция и женский день.
0: Ну, так выходит.
1: Ел сымбата. Ну, что... женский, мужской.
0: Ну, получается, женский.
1: Ребятулечки, доминор, что доминор, конкретно, цимбата, если женский день, то мужской день.
0: Ну, я знаю, что четверг, мне кажется, это точно мужской день. Четверг. Ну, мужской.
1: Жой, да?
0: Да.
1: Пентрюк с моей пацани литеры.
0: Может быть. Я не знаю, какой там алгоритм, Виктор. Я так, на чувства отвечаю. Но мне кажется так. Я вот уверена, что кто-то нам да напишет и расскажет.
1: Скриест чинева. Каре аре ашай идеи интересанты, кажу Ленка. Каре он целеджит, спате.
0: А то такая тишина, я уже начала во всем сомневаться. Знаешь, когда никто не поддерживает, когда нету обратного какого-то коннекта, то начинаешь и вправду

0: Este Боля, Алина, доброе, свежее утречко, ребятулечки, Буюхана на месте, хорошего денечка, всех обняла, Кирочки, приветики, а кому нумай скринними?
1: Все в шоке, все думают, Виктор, все
0: размышляют. И, извините, Сымбаташ и Думинника, есть и детский день.
1: О, это сейчас другая, совсем другая тема. Саня говорит, ага... Сымбата...
0: Це дистраза пандемината, да.
1: Да, я ее зимаскулина.
0: Зимаскулина. А, ворбая, на.
1: Я весь Лаура,
0: Dacă te referi la tradiția populară sau la unele cerințe, există o împărțire a zilelor în zile bărbătești
1: Aleluia!
0: Și femeiești.
1: Este un astăcui zvuc, pădăști! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Пожалуйста! Вот он сейчас нужен был, вот этот звук, знаешь, когда...
0: Юля, întoarce-și cu spatele, spui pe de trei ori, întoarce-ne la...
1: Но все-таки существует! Подожди, ты не дочитал. Смотри, зиле бărbătești, лунь, мар, чижой. Ай везут? Eu exact asta am spus. Luni e zi bărbătească, marți tot, joi tot. Zile femeiești, miercuri, vineri, sâmbătă. Duminica este considerată o zi comună potrivită pentru toată lumea. Я

0: Колонарь энд Абрамцова.
1: А, ну, да? Тарас Мосниме, да?
2: Нет. Нет, никто мне не ответил. Ну, хотя, если... Ну, я, конечно, узнавала номер с помощью Google. И там есть, знаешь, такая как мини-рубрика. Там написано, во сколько откроется. Вот, я звонила только в те церкви, где написано «открыто». Вот, но тем не менее мне никто не ответил.
1: Они закрыты.
2: Да, они решили, что нет, нет, не докопаюсь я до правды. Но я все же не теряю надежды. Чуть позже я обязательно повторю свою попытку, потому что я хочу узнать, если я правильно знаю, честно. Ну, мне очень интересно. Пишет нам Максим. Максим, доброе утречко, комитет. Женские дни, маникюрные, салонные, парикмахерские, шопинговые, фитнесовые. Всем хорошего дня. Есть такое дело. Вы знаете, они самые приятные эти дни. Честное слово. Вот это маникюрный день. Кстати, да. Вот буквально пару дней назад. Педикюрный день, ну, салонный, да.
1: Катарин сделал для Марчу Меркурь. Требует София зелья барбатежды. Это эксплик, где че Марчу Меркурь и сунзили для Чемпионс Лиг. Да, сунзили
2: для
1: футбольные дни.
2: Не-не, Виктор, среда, Меркурь никак.
1: Ну, среда, Меркурь, ну?
2: Нет. Нет, потому что среда – это точно женский день.
1: Угу.
2: Однозначно.
1: Да, сâmbătă zici că nu, да? Acum nunțile în mare parte sâmbătă se fac și se cunună în ziua de sâmbătă, adică nu.
2: Почему? Суббота тоже. Женский же день. Суббота. Только по мужским дням нельзя.
1: Так и deschid înapoi materialul. Așa, femeiești, miercuri, vineri și sâmbătă. Luni, marți și joi.
2: O, вот, пожалуйста.
1: Dar interesant, după ce criteriu sau...
2: Deci după conjugare, nu?
1: Gen... Un luni, doi luni.
2: Da?
1: Un marți, doi marți.
2: Da?
1: Două marți. Un
2: Nu, tu zici marți, două zile de marți.
1: Nu, ia stai așa.
2: Marți, e bărbat.
1: O luni.
2: Marți.
1: Două luni.
2: Nu, n-ai să zici o marți.
1: O marți.
2: E un marți.
1: Două marți.
2: Nu. О, нет, то думай
1: жой,
2: два. Нет,
1: жой.
2: Нет, я не выдержу.
1: О, винере.
2: До винер. Да, да. О, сэмбете, до сэмбете.
1: Да, март кум.
2: Он март.
1: Ажа, он март шор.
2: Он март. До, ну, под сэсич. Сэсич, до зиле де март. На сэсич, до...
1: Да,
2: Меркурий.
1: Ай, по Меркурий.
2: O Mercurie, două Mercuri, se zice.
1: E, mă se
2: mai folosește.
1: Două Mercuri. Nu, noi avem nevoie de suportul, da, înțelegeți voi cui. Este vorba de credințe populare care diferă de la regiune la alta. Nu există un document sau o regulă universală care să spună că, de exemplu, luni e zis bărbătească. Dintr-un motiv... demonstrabil. Sunt obiceiuri păstrate în folclor, nu fapte dovedite. Așa a spus ceasul GPT. Laura scrie.
2: Mulțumesc, Laura. Laura astăzi cumva încearcă să păstreze calmul în emisia, da, da, Radio Record Moldova. Bravo,
1: vă explic,
2: Laura.
1: De ce sunt ultimele zile de emisie a iuliei, dar până la iarăși la vacanța ei, să meargă așa, cu dispoziția bună, fără certuri, fără nimic. Dar Laura, ca atare, la 6.59 ne salută de la Botanica. Bună dimineața, Botanica! Bună dimineața, Republica!

0: tabelă îi zice sâmbătă, nu se cunună. Sâmbătă nu. Aha. Aha, e? Hai să dăm blocul de publicitate și revenim să citim mesajele voastre. Scrieți-le în Telegram, în TikTok, cu mare drag, suntem împreună.
1: Reclamă. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
3: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
4: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Descoperă la Metro vin purcari Pinot Grigio la 109 lei 90 sticla, nughete de pui Qualico la 83 lei 90 kilogramul și cafea măcinată la vață la 89 lei 90 pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179. Record Dance.

0: TikTok-ul nostru și deja să veniți cu reacții, să îl analizați. E relativ amuzant, nu știu, noi cu Iulia am zâmbit, nu știu, pentru că sunt răspunsurile noastre sau situația din studio, dar sunt adevăruri pure și voi, ca de obicei, scoateți concluziile.
1: Ну, на самом деле, видео очень забавное, поэтому если Виктор сейчас успеет выложить, пока я, ну, наверное, успеет, скорее всего, пока я вам расскажу гороскоп, то обязательно, пожалуйста, оставьте какие-то реакции, мы будем ждать, чтобы вы написали, понравилось ли вам и, в общем, нравится ли вам то, что мы выставляем. Выставляем это, конечно же, для вас, для того, чтобы вы в том числе нас получше узнали, для того, чтобы у вас поднималось настроение в тот момент, когда вы вместе с нами проживаете какие-то, какие-то внутренние моменты, потому что именно так я бы их назвала. Ну что, давайте перейдем к гороскопу. Пора, я думаю, пора уже. И сегодняшний день у нас красивое число, 23 июля. И давайте узнаем, что же нам обещают звезды на сегодняшний день. Овны, начнем мы, как всегда, с вас. Даже самые официальные и серьезные документы вас сегодня не напугают. Да и, в принципе, Овны, у вас сегодня хороший день для того, чтобы подписать какие-то новые сделки, контракты, проекты начать. Поэтому дерзайте. Дайте, тельцы, дайте вашему чувству юмора выйти наружу. Сегодня любую ситуацию нужно обязательно пропускать через призму юмора. Только так, во-первых, вы сможете выйти сухим из любой воды. Ну и, во-вторых, конечно, юмор явно поможет сбросить какое-то давление, если оно будет присуще, да, в той или иной ситуации. Близнецы, своим упорством вы пробьете любую стену мрачной реальности. Сегодня особенно хочется отметить, что у близнецов будет такой день, когда если, знаете, подойдет такая пословица, если долго мучиться, что-нибудь получится. Так вот, именно такой день сегодня у близнецов, поэтому, да, близнецы, не отступайте. Сегодня вот прям идите до конца. Перейдем далее к следующему знаку зодиака. Рак. День лени. Поэтому сегодня вам нужно копить силы в горизонтальном положении и позвольте себе это сделать, да, вот позвольте себе немножко полежать, отдохнуть, телевизор посмотреть, книжку почитать, какой-то кроссворд отгадать, почему бы и нет. Сегодня вы должны себе разрешить себе быть немножко ленивцем таким, вот по-другому я не назову это состояние. Перейдем далее к львам, у них, кстати, есть шанс сегодня стать главным героем романтического сюжета, но а девам стоит сегодня донести свою энергию в зал. Очень хорошо девам сегодня заниматься любым видом спорта. Даже если у вас нет такой возможности, например, добраться до спортзала, я бы вам посоветовала хотя бы прогуляться в парке. Весы, все события дня будут требовать вашего активного участия. Скорпионы, фортуна скоро пополнит ваш личный счет, поэтому будьте, знаете, да, глядите в оба, потому что есть шанс, что все же именно удача принесет вам какие-то огромные перемены в вашу жизнь. Стрельцы, сегодня лучше не спорить с близкими, даже если очень хочется. Совет от таинственных звезд – держать язык за зубами. Козероги, просто забудьте слово «невозможно». Все у вас получится, любые ваши планы обязательно обретут реальные черты. Ну а кроме этого, козерогам звезды рекомендуют не забывайте про свое здоровье. Очень хорошо было бы сегодня пройти какой-то оздоровительный курс или сходить, например, на массаж, или, может быть, в спа, или элементарно принять теплую ванну дома. Водолеи, звезды вам советуют пока не ждать смены внешних обстоятельств. Вот не надо надеяться на что-то, знаете, а вот там завтра это случится, вот подожду. Нет, живите здесь и сейчас, у вас на сегодняшний день прям задача дня – проживать каждый момент. Ну а к завершению у нас рыбы, и когда вы, рыбки, перестанете жаловаться на жизнь, вот тогда и она в ответ перестанет подкидывать вам пакости. Поэтому сегодня вы должны себя просто перенастроить, рыбы, и сказать себе, что все в вашей жизни просто замечательно, жаловаться не на что, и именно так все и сложится. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака.
0: Acum este ora 8 fix, să vină și jinglu. Рекорд. Dance Radio. Рекорд. În această oră, de la 8 până la 9, e o oră ce conține plasare de produs. Alături de noi, de Wakeuper, este echipa Max Auto. Și vrei să facem, Julenca, acea provocare care s-a întâmplat și în ultima ediție? Sau,
1: Да, я предлагаю просто продолжить. Мне кажется, было очень даже неплохо. Тем более, что от нашей традиционной трехлитровой банки немного все, наверное, уже подустали. Да и локации, мне кажется, мы уже практически все назвали. Причем не только из нашей столицы или из северной столицы, а из всех населенных пунктов Молдовы. Поэтому, я думаю, можно перейти к трехлитровой банке, которую мы играли в прошлый раз. Было весело, было классно. Ну и задание. Такие забавные.
0: Ei bine, dragilor, e clară situația. Astăzi avem nevoie de încă un finalist care mâine, la sfârșitul orei 8, va putea câștiga 500 de lei bani pe card.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9. Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: на рекорде.
1: Пам-пам-пам. Ну что, друзья, мы готовы с вами сыграть. Трехлитровая банка. Сегодня у нас игра состоится. Надеюсь, что успешная. Надеюсь, что мы найдем финалистов. Ну а для этого вам нужно вспомнить, запомнить и дозвониться по номеру 0786-0179. Давайте сыграем, не переживайте. У нас достаточно легкие задачи, поэтому если даже вы дозвонитесь, если даже у вас попадется какая-то задача посложнее, вы все равно нам дадите какие-то ответы. И есть вероятность, что вы все равно добьетесь и попадете в большой финал.
2: Această oră conține plasare de produs de la 8 la 9 alături de noi, echipa Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașinile sunt atent verificate, importate din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumurile din țara noastră, dar, de ce nu, și pentru ca călătoria voastră să fie o plăcere. Astăzi identificăm încă un finalist sau doi finaliști, de ce nu, se joacă în 30 de secunde. Și la dispoziție aveți acest timp pentru a trece o provocare oarecare. 07860179. Cine vrea să-și încerce puterile în runda numărul 1 de joc să o facă chiar în acest moment? Mâine, la sfârșitul orei 8, toți finaliștii vor intra în roata fermecată și vom alege un norocos care va primi 500 de lei bani pe cardul bancar. Cineva ar zice, e, mare lucru, 500 de lei. Dar, spre exemplu, dacă aș avea eu acum 500 de lei, aș procura câteva înghețate, așa să servesc colegii un mic dejun delicios, de ce nu un burger? Așa frumos.
1: На самом деле много чего можно.
2: Eu am impresia că telefoanele noastre se odihnesc la acest moment și aș face o verificare.
1: В отпуске. И висит табличка «Не мешать». Ну, прямо сейчас мы проверим доступность наших телефонов. Наши линии пока молчат. Есть вероятность, что что-то произошло.
2: Ну, линия 1, я окей.
1: Так, хорошо. Проверяем и вторую линию. Ох, что ж я вам могу сказать, друзья? Мы ждем ваши звоночки.
2: Амбели,
1: давайте поиграем в это утро. Ну чего вы? Я
2: Алло.
1: Уверена, сейчас нас слушают из пробок.
3: Неата.
2: Cine e cu noi?
3: Родион.
2: Родион, нотам. De unde ne asculți, Родион?
3: Din Chișinău.
2: Din Chișinău. Родион, din Chișinău, ai 30 de secunde la dispoziție pentru a trece următoarea provocare. Să ne spui 7 țări cu litera M. 3, 2, 1, go!
3: Moldova, Madagascar, Mexico, Malaysia,

0: Реклама.
1: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe allo.md.
6: Этим летом совсем неохота работать.
7: У нас есть решение.
6: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
7: Стоп, это еще не все.
6: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
8: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
9: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
10: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка Suist S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Suist S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высший дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
11: Рекорд. Dance Radio.
12: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
13: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.
11: Рекорд. Новый трек на рекорде.
14: Солова. Обла.ком. Рекорд Микс.

0: Солонарь энд Абрамцова.
1: Давайте еще сыграем. Еще просится прям. Трехлитровая банка продолжается в эту секунду в нашем эфире. Если вдруг вы потерялись, знаете, что вы на волне 107.9 в Кишневе или 101.5 в Бельцах. И наш номер по-прежнему в студии тот же самый 078-60-107.9. Именно по этому номеру дозвонитесь и давайте сыграем. Проверим, насколько вы сможете быстро решить задание, которое для вас приготовили мы. И справитесь ли вы с той задачей, чтобы попасть в большой финал, который пройдет уже завтра.
2: Алло!
3: Алло!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Cine e cu noi?
3: Irina.
2: Irina, notăm. Irina, de unde ne asculți acum? Din Chișinău. Îți dau eu o provocare. Deci eu cred că acest borcan nu s-ar numi deja de 3 litri, dar borcanul de 30 de secunde. Irina, în 30 de secunde... Repejor, ne spui 3 raioane din Moldova cu litera S de la Solonari. 3, 2, 1, go!
3: Sângerei.
2: Sângerei, bine, bine, bine, merge. Mai departe, alte două.
3: Soroca.
2: Așa, și încă unu.
3: Strășeniu,
2: da,
1: este!
2: Bine, bine!
1: Da!
2: Bine, forță!
1: Deci, la început credeam că gata, nu o mai scoatem în capăt,
2: știi?
1: Dar uite că s-a mobilizat și a numit cele trei raioane care încep cu litera S. Bravo! Deci, te-am notat. Deci, ești deja finalista noastră.
3: Hai, mersi mult!
2: Bravo, Irina, o zi bună! Hai să mai jucăm? Mai jucăm, Julenca? Sigur că da.
1: Hai să mai jucăm. Încercarea vine n-are, așa că... Alo, bună dimineața!
2: Neața!
3: Bună dimineața!
2: Cine e cu noi?
3: Lenuța.
2: Lenuța, de unde ne asculți? Lenuța?
3: Chișinău.
2: Notăm. Borcanul de 30 de secunde este pregătit. Provocarea vine de la Julenca și sună în felul următor.
1: Așa. Deci am nevoie să numești cu litera M... 5 plante care încep cu această literă. Deci 5 plante care încep cu litera M.
2: 3, 2, 1, go!
3: Mușețel, mentă, mac, mărar.
1: Încă unul, încă unul, mai e nevoie. 5 secunde.
2: O floare mare, seamănă a copac.
1: Magnolia. Magnolia, exact. Mai era margareta, mai era mimoza. Se mai putea, mai putea fi numită. Și măcieșul, dacă era să zici.
2: Și măcieșul intra.
1: Intra.
2: Plante sunt multe. Mersi frumos, Lenuța, să ai o zi bună, pa, pa.
1: Da, mersi, Lenuța, era atât de bine a început, credeam că o să numească nu numai 5, dar ceva 8, 10, că 8? sunt, există.
2: Da, da, da.
1: Ah, păcat, păcat.
2: Da, să nu uităm că această oră conține plasare de produs, se joacă pentru runda finală, care se va întâmpla mâine la finalul orei 8, alături de echipa Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașini verificate, au serviciul și trade-in care... sau de care vă puteți folosi atunci când vreți să schimbați mașina veche pe una mai nouă. Sau invers, una nouă pe una mai veche, dacă vă place retro.
1: Da, informație utilă la această oră. Mai avem un apel. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Cine e cu noi?
1: Dobre utrecica, Alexander. Dobre utre, откуда вы нас слушаете?
4: Кишинева.
1: Откуда именно? В каком районе находитесь?
4: На Албишуаре в данный момент.
1: На Албишуаре. Есть пробочки?
4: Нет, пусто вроде.
1: Это хорошо. Значит, надеюсь, что вы никуда не опоздаете и еще и попадете в наш финал. Готов, Александр?
4: Давай попробуем.
2: Александру, ты ай провокаре сау ю?
1: Ай ту? Ай ту?
2: Александру, аледжи, уну сау дой?
1: Вижу, что у тебя глаза горят, Виктор. Значит, что-то интересное задумал.
2: Кыт?
4: Уну.
2: Уну. Deci, Александру, ай ла диспозиции ун минут. Ун минут. Pentru a vorbi într-una la radio. Dacă ai 2 secunde de pauză, jocul s-a finalizat pentru tine. Gata?
1: Ну. Ну давай попробуем, давай попробуем. Ты подумай. Нет, ты должен сам целую минуту разговаривать.
2: Faci un monolog. Un monolog de un minut. Bine că ai spus unul, dacă
4: это
2: spuneai
4: это
2: doi...
4: Это будет немножко сложновато, наверное.
1: Но, тем не менее, шанс на выигрыш есть. Кстати, ты уже немножечко выиграл тем самым, что назвал одну минуту, а не две минуты, да? Потому что, когда Виктор тебя спросил один или два, это шла речь о минутах. Так что можно сказать, что полшажочка вперед ты уже сделал. Готов?
4: Я думаю, что нет.
2: Рефузи жокул де астез, да?
4: Я думаю, немножко будет другое.
1: Я вот прям призываю тебя попробовать. Я даже дам тебе некую подсказку. Давай мы возьмем какую-то тему, на которой ты постараешься просто одну минуту в эфире говорить.
2: Ну, вряд ли ворубяска, Юля, траджи, аша.
1: Ну,
4: я не против поговорить с вами, а сам с собой, я даже не знаю, о чем говорить.
1: Вот так вот, вот так вот. Я всегда за то, чтобы мы выходили из зоны комфорта, поэтому я призываю все-таки попробовать.
2: Лас-л мам паче, дака ну вряса жуаче сарману, ом, вил вряса нкида телефон. Е прима дата, пробабил, ин виаца луи, кан вряса нкида телефону, май репежор, адика. Дечи, жоч сау ну?
4: Ну.
2: Мерси фрумос пентру апел, сай о зи минуната, папа.
1: Я пыталась.
2: Да, Юля.
1: Слышали все, что я пыталась.

0: vom face fotografie cu acea cutie neagră și o încărcăm în Telegram, acolo unde se joacă legendara noastră provocare, cutiuța neagră. În interior avem...
1: Combinație de cuvinte. Da, мне кажется, можно прямо сфотографировать то, что есть. Нет?
0: Adică то, что есть.
1: Ну, то, что я принесла. Ты помнишь, что я принесла?
0: Да, да, цин минте.
1: Мне кажется, вот прям можно это сфотографировать. Stai, stai, или stai, ты stai думаешь, что они догадаются по фантику?
0: Стой, стой, un pic с привеской, așa. И vreau să dau un indiciu din prima.
1: Ну что, друзья, черная коробка. Мы сейчас с Виктором буквально в прямом эфире решаем судьбу фотографии, которая появится в нашем телеграм-канале совсем скоро. Либо это будет фотография с нами и с черной коробкой, либо это будет фотография именно самого предмета, самой вещи, которую мы сегодня спрятали для вас в черную коробку и которую вы должны отгадать. Мне кажется, что можно прям сфотографировать, потому что это никак не влияет на то, что внутри.
0: Кутия или... неагры?
1: Да.
0: С фотографией?
1: Нет. Прям то, что... Ты точно помнишь, что я принесла?
0: Да, мы цин минта. Ай венит алалта ieri, ай венит
1: cu asta. Да, да, да.
0: Și ai zis, asta e pentru cutie neagră. Да. Юля, eu nu prea te înțeleg ce vrei să faci, dar merg după tine.
1: Давай, давай сейчас решим, но...
0: Nu решим, facem cum zici tu.
1: Ну да, я еще раз посмотрю, чтобы убедиться, если не видно через это, если не видно. Если видно, то тогда нет.
0: Sincer, prieteni, s-a ridicat, pleacă undeva, dar nu știu unde pleacă. În TikTok cei care sunt? Nu știu ce vrea să facă Julenca. Cutie neagră, avem prieteni, eu vă spun din prima, e o combinație de cuvinte. O combinație. Cuvinte ușoare, cred că în viața asta toți au văzut ceea ce este în cutia neagră astăzi.

0: портативную колонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Фанкони Ривьера представляет. У нас есть все. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9. Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: din fericire, nu știu cum să mă expun, dar atunci când am procurat o pereche de ochelari cu lentile de sticlă, tocmai am rămas uimit și lumea nu credea. Deci tot se obișnuiesc cu lentile din plastic, care imită sticla. E, nu știu, plastic din ăla prelucrat, medicinal, exact, exact. Nu mai știu cum.
1: Ну и плюс ко всему, они, наверное, как-то и безопаснее на самом деле, потому что все же чаще бывают такие случаи, когда ты можешь уронить те самые очки, и при первом падении тебе нужно снова бежать, менять те самые линзы. Поэтому пластик нам дает возможность ронять по несколько раз очки, и при этом не нужно бежать и их сразу менять. Поэтому на самом деле, да, сейчас большинство значит, очков, они как раз-таки те самые линзы из пластика. Конечно, это не традиционный пластик, который вы видите, например, ну, используют, например, для бутылок, да? Нет, конечно же, это немного другой пластик, специально обработанный, как и упомянул об этом Виктор. Тем не менее, смогла отгадать у нас только Лаура. А почему? Потому что сама не так давно проходила через весь этот процесс и уже примерно знала, что да как. Вот, пожалуйста, для тех, кто смотрит нас в ТикТоке, вот так выглядит та самая линза, о которой вы спрашиваете.
0: Ты пуй această lentilă în TikTok, din ea se face inimioară.
1: Serios? Pentru că țin așa degetele.
0: Cum?
1: Așa.
0: Ia ține-le într-o altă formă. A, da. Mm-hmm.
1: Da.
0: Ok.
1: Deci, apropo,
0: apropo de TikTok, Julienca, în ultimul video pe care noi l-am încărcat, deja sunt și reacții, și vizualizări, și comentarii. Asta este foarte bine. Mă, cum ne-am asortat noi? Uite.
1: Da, am văzut albastru-alb și zici că...
0: Și e invers, știi? Corect. Suntem în carou, parcă.
1: Corect. Și zici, dacă mai ții minte, am filmat înainte ca să se întâmple finala, marea finală a campionatului de fotbal.
0: Da, Argentina cu albastru.
1: Da, dar uite că a pierdut, ai văzut?
0: Da, dar a fost

0: Реклама.
1: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшая дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
4: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.
5: Dance лето
6: на рекорде.

0: Record. Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
3: Goa Territory.
5: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам.
3: Инко.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
7: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept, parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, centru comercial Renaissance Galerie. Vexes Aroma Concept, aroma care te reprezintă.
8: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape, Валя Карнавал, Петре Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Berry Kitchener. Партнеры Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mizzellini и Primaria Municipia Kitchener. Организатор Biz Концерт.
9: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
10: Машина Dorita poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Fanconi Riviera представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
11: Рекорд Дэнс Лето.

0: Реклама.
1: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altădată. Cu Total Asic ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco. Asigur

0: обустраиваемую технику возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за три номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoltcell.md.
2: Metro. Unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
3: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
2: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
3: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
4: Fanconi Riviera представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Fanconi Riviera.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Dance Lieta.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079 88 32 32.
3: Atunci când

0: Портативную колонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9. Record Dance

0: вашему здоровью.
1: Фанкони Ривьера представляет. У нас есть все. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все». И Майорка. Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
5: Record Dance Лето.

0: că mergem azi, mergem cu bucătăria. Ce găsim la bucătărie? Iar și publicitatea acum.
1: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене магнат и феоктист
3: Курица Дульче, Щидорин Самаре,
2: Жакон и Килиана. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
4: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
5: Cumetru, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
6: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
5: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
6: Folosește calculatorul nostru online. Intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram. westwheels.md.
7: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Cartofi albi 5 kg la 52 de lei 50. Avocado 74 de lei 30 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai salată iceberg la 28 de lei 50 bucata. Kaufland, ieftin și bun.

0: активную колонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Фанкони Ривьера представляет.
2: У нас есть все.
1: В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера.
3: Alimentarea exclusivă la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде 0-764-107-9.
6: Dance лето
7: на рекорде.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Și taza electricitatea уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшая дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
8: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare 2 săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
9: 30 лет.

0: Выходные вдвое лучше.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 179.

0: Фанкони Ривьера представляет. У нас есть все. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде 0-760-4-107-9. Dance Lata.

0: выходные вдвое лучше.
1: Фанкони Ривьера представляет.
2: У нас есть все.
1: В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
5: Dance лето
6: на рекорде.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
1: Yes, yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting

0: Реклама.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezelurile afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
0: DJ Kilat. Record.

0: и год и Дед Мороз.
1: На улице вьюга, светусик мне на югах. Сейчас я уже подогретый, но только теплом очагов. Я подарю тебе то, что тебе еще не подарили. У меня для тебя есть умение петь и чувствовать.

0: Ничего.
1: Что ты мне принес?
0: Ничего.
1: Что ты мне принес?
2: Новогоднее настроение.
3: Под Новый год мне Дед Мороз подарочек занес. Я задала ему вопрос: почему у тебя красный нос? И почему ты говоришь под нос? И запах от волос.